0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Банку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Сегодня.
1: 27.
2: 27.
3: Сентября.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 27.
2: 27.
0: Сентября. Сентября.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
4: 9 утра в Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

ты умрешь, сука. Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.

0: называется «Эксперименты».
1: Вся съемочная группа уже вот так на вилах ходит. Посрать никогда люди клепают эти сюжеты.
2: Думаете, потому что сроки кривые? Нет, просто опыт говно.
0: Да.

0: Представь себе, умел хорошо делать, так это объяснять. Вот хлебом не корми, дай что-нибудь пообъяснять. Ну-ка, друзья, объясним, что происходит.
1: И так понятно. Нет, блядь.
0: Если таким простым языком, детским, я бы объяснил это так. Вот с этой стороны горит, и с этой стороны горит.

квадратных этажах. Именно поэтому свечки совершают свои колебания. Именно поэтому свечки совершают свои колебания. Именно поэтому свечки совершают свои колебания. Именно поэтому свечки совершают свои колебания.

«Ы» — это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Ы». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов. Обращаясь в руины.

0: 11 часов 15 минут. 11 часов 15 минут. 11 часов 15 минут. 11 часов.
1: Обращаясь в руины.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 27.
0: 27.
1: Сентября. Сентября.
2: В Москве 12 часов.
3: О, бля, какой же ты мудак, бля.

Что сидишь, ребенок, мать? Морду свою спрятал. Ёб вашу мать, сволочь поганый.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 27 сентября.
3: Сентября.
4: В Москве час дня. Офисные макаки озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 27.
2: 27.
3: Сентября. Сентября.
4: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.

Столица 15 часов. В Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: последнее известие.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.
2: Det här kommer bli bra, det här kommer bli jävligt kul. Och nu ska vi snacka om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, nämligen min penis. Det här är

0: Сейнино.
1: Активность космических скитальцев, которые стали появляться там чаще обычного, и, конечно же, были населены предателями. Некоторые из них были захвачены и зачищены Адептуса Астартес, однако некоторые все же смогли прорваться сквозь блокаду и ринулись к ключевым мирам сектора, нанеся серьезный ущерб обороне региона. И как будто у Империума и так не хватало забот, как вдруг в системе Уртвард появился корабль Нургла «Чумной коготь», который начал щедро раздавать милость дедушке направо и налево. Один из знаменитых имперских адмиралов, адмирал Куарен, немедленно выдвинулся на перехват, чтобы положить конец бесчинствам предателей, однако столкнулся с таким, к чему совсем не был готов. Его карательный отряд попал в засаду флота Хаоса, и адмирал с ужасом обнаружил, что во главе армады предателей находился никто иной, как Терминус Эст, флагман Тифуса, вестника Нургла. Имперский флот понес серьезные потери в битве с нурглитами, однако для Империума ужас только начинался. Поскольку в этом регионе было больше некому противостоять Тифусу, его чумной флот начал распространять болезни по всему сектору, несмотря на все попытки Офисио Медикае остановить пандемию. И по мере того, как эпидемия распространялась по сектору, на различных мирах начали появляться апокалиптические культы. Их члены проповедовали о том, что конец близок и что бог-император лично наслал на их головы заразу в наказание за их грехи. То, что в будущем назовут чумой неверия, быстро распространилось по сектору, поскольку фанатичные секты мешали властям хоть как-то бороться с болезнью. Но хуже всего была не сама болезнь, а то, что наступало после того, как зараженные умирали. Они, конечно же, превращались в чумных зомби и начинали терроризировать округу, сея хаос и разруху на уже ослабленных мирах. Сильнее всех, наверное, пострадал улей Белискарона, что был базой имперского флота. И сама чума, и зомби нанесли ему серьезный ущерб, и когда Империум подумал, что хуже уже не может быть, появился Тифус со своим флотом. Естественно, в таком состоянии мир был не способен оказать вестнику Нургла серьезного сопротивления. По мере того, как чума неверия охватывала все больше миров, число апокалиптических культов начало расти в геометрической прогрессии. Все они как один точно так же проповедовали о том, что Империум отрекся от учения бога-императора и, мол, по делам вам, безбожники. Ну и все в таком духе. И пока власти были заняты борьбой с чумой...

Добрый день, дорогие радиослушатели Радио Анонимус, также зрители Кика ГГ и Тытубчика. Так, ссылочки отпущены. Можем перепроходить не спать. Я на такое, блядь, не согласен.

Мне кажется, я проебал очки в этом. Ну, очки, и при этом я же не отправил Невизигио на тренировку.

0: Нам писали, мне кажется, он до конца игры без зуба ходит, да, если облить водой. Забавно, но стопока рот не открывает, если че красавчик. Поэтому, чтобы не был без зуба, я его обливаю спиртом.
1: Damn it, this bitch is a gusher.
2: Be careful.
1: I got this, Lieutenant Dan. Never mind. Got any more great advice?
3: Look!

Так, надо писали. Good game. Доступ запрещен. Нет доступа по трансляции. Да, а что там у нас все да забанили на Good game? Все, прошла эпоха. Или мне переподключиться? Ну, я переподключился. Если что, напишите, пожалуйста.

0: Кому интеллекта подарим халявного призрака?
1: Invisigo, where are you going?
0: Так, сейчас, минутка, нунчик. Я отлить бегу. Здрасте.

0: цена ростановая, потому что, во-первых, он, как и призма, прокачан в этом, в разуме и в, болтовне, это раз, и два, он может летать. Точно полезнее, чем куб.
1: You accessorizing?
2: You could...
0: Хотя... по умолчанию там вроде он как раз выгоняет Сонара. Роберт, если не выбирать.
1: Call it that? Where'd you get that?
2: Coop. She left this souvenir for me after I cut her.
1: She threatening you, Robert.
2: I know. Trying to put a positive spin on it.
1: Hey, check it out. I've been doing some accessorizing myself.
2: You were spoiling him.
1: Nonsense. Talk about
2: it. You ready to go home, bud?

Я бы на месте разработчика выпустил бы какой-нибудь DLC вместо того, чтобы просто расширить. Потому что игра кажется, в принципе, доделанной, но и не хватает глубины. Я не знаю, я не играл в эти... другие игры от них, когда они были стали... Telltale. Но, еще раз, лучше бы они это, выпустили какой-нибудь DLC, который именно расширяет вот глубину. Вот чувствуется, вот должна была быть какая-то глубина. А ее нету. Вот, Dispatch, какого года выпуска?

0: Вот.
1: Какие пирожки?
0: В игре есть точка в конце истории, но она слишком короткая. Там как будто половину всего вырезали. Наверное, они предпочли сделать что-то одно хорошо. Нет, в конце дела не значит проработать. Нет, так это первая игра от студии.
1: Ну, Анончика... Первая игра после того, как слопнула Telltale, и у них была проблема с деньгами. Они 5 лет игру разрабатывали, и если бы не ковидло, то потратили бы меньше времени. А тогда... анонсировали, что вот мы, вот те идеи, которые у нас были, мы, нам пришлось их отказаться, вот мы сейчас, блядь, выкатим DLC. Вот, и как раз бы вот расширить каждый, блядь, по эпизодам глубины добавилось. И может даже, блядь, игру может был подоить еще надолго. Типа, вот, а теперь вам не придется выгонять Садар или Купе, мы теперь вот переделали. Но в итоге кто-нибудь ввели шкалу лояльности, и кто обосрется, тот съебется к полугу. Вот, блядь, вот видите, Садончик, я вот... Да ровно бейся, блядь, 100-500 идей придумаю. При этом игра окупилась, отбил у них затраты. Если ты выйдешь тут с диспатчем вторым, с DLC, который расширяет контент-диспатч, блядь, люди скажут, shut up and take my money. И они покроют с этим. Команда другая уже, и Telltale были свои минусы. В конце концов, они вообще какую-то хуйню по Walking Dead клепали. А вот эта игра уже не имеет этих минусов. Да, Дочек, там как раз это же костяк и есть из Telltale. Там это, сценаристы, режиссеры вроде съебались.

Так, четвертый эпизод, там я не хочу, чтобы у нас эфир закончился влажными фантазиями. Вот. Да вот, как раз. Можно и на этом комиксе-то остановиться. Вот как раз вот эта история.

Вот тут я считаю, так, сценарист, режиссер Цимбальц. Видимо, Цимбальц плохие сценаристы, режиссеры. Ну да. И сделали Диспатч. У Телтейла, считаю, одна хорошая игра, это Вульф и Амогус. Во всем остальное я даже не играл, а ведь у них есть даже игра по Игре Престолов. Да. Ручки читаю справа налево, нихуя не понимаю. Ну, потому что давно это не читал. А, европейские комиксы. Ладно, все, давайте. Я должен идти в говнерочку забирать там заказы крышек на термос. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Радио Данибус. Мы перепроходим диспатч, чтобы у нашей невидимости все было хорошо. Чава.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 27. 27.
2: Сентября.
3: Сентября.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: 27
1: сентября.
2: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 27.
2: 27.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 27.
3: 27.
0: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 28
3: сентября.
4: Сентября.
5: В Москве полночь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио этого приемника.
2: Радио. Алый.

0: we will carry on.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: Понедельник.
4: Понедельник. 28.
1: 28. Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 2 часа ночи.